Ну, короче, реконнекшн, короче. И Мэрия ира, ман атрода, такси, лаби платус юзмес. Ир ко ильгиу че гивену, то мажиу аш супранту, апе ти, кас иш виза ира та Мэрия. Бет, аш галвою,